Эх, шингэн та папу на мэгсэнэ чиоага нэг мсоолгих дунжи маша шамминуут анги чипа тапиннуут авигах тухчаган эйгуа мсоолсэ 250 anniversary омагая чиксагаттава хэгуа эйгуа амнага гагачапетин гиу эксиста бивихта манут эксэнэ мигичиган чиг эйгуа нагатухат шок хакайта Так, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все